0: все массаж сделал, вы подскажете.
1: Denver at or below 14,000. Descend and maintain 10,000 for 559 Sierra Alpha.